соединение неделе веры и причастия Святого Духа, испросившие сами себя и друг друга, и вещи вот.

Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

священных и преснопамятных создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежать